0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. В Витебске температура понизится до плюс 17, в Могилеве и Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. В Витебске температура понизится до плюс 17, в Могилеве и Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Доброе утро, город! В эфире «Утро» на Компас FM. С вами я, Наталья Егорова. Сегодня понедельник, 21 сентября. Почти 7 на часах в студии. И если вы только проснулись, не спешите хмуриться. Этот день уже приготовил для вас много хорошего. Пусть этот понедельник станет не тяжелым началом недели, а точка отсчета для новых добрых дел и светлых мыслей. Слушаем любимую музыку на Компас FM. А составит нам компанию совсем скоро Владимир Пресняков. Я в облаках. Перед этим послушаем «Мистер Биг». Ну и раньше всех Константин Никольский. Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о поставке белорусской продукции в Алжир и о мощнейшем зарядном комплексе для электрокаров в стране.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Беларусь наращивает экспорт сухого молока в Алжир, пишет Белта. Вопрос обсудили во время визита белорусской делегации, которую возглавила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Среди участников замминистра Минсельхозпрода Александр Яковчиц. Он подчеркнул, что Алжир остается важным рынком для Беларуси. Ежегодно страна импортирует более 20 тысяч тонн сухого молока. А сейчас еще заключены контракты и на 2027 на поставку сухого обезжиренного и сухого цельного молока на 18 миллионов долларов. Мошенники снова пишут минчанам от имени руководства Мингорисполкома, пишут Минск Новости. В переписке они предупреждают о предстоящей проверке в организации и сообщают о якобы поступившем звонке из комитета госконтроля. При возникновении сомнений в достоверности информации рекомендуется самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру. Кроме того, следует отказаться от перехода по подозрительным ссылкам. Не нужно передавать незнакомцам персональные банковские данные, а также не стоит выполнять требования неизвестных лиц. Командно-штабное учение завершилось в Западном оперативном командовании в минувшую пятницу, рассказали в Минобороны. В торжественном закрытии поучаствовал командующий войсками ЗОК Вадим Суров. Он вручил часы от министра обороны и другие ценные подарки отличившимся бойцам за время учения. По его словам, подразделения действовали на широком фронте в сложной динамике. Динамичной обстановке. Военнослужащие справились с поставленными задачами. И последнее. Супербыстрый зарядный комплекс для электрокаров открыли на трассе М1 в Кобринском районе, пишет Белта. Он оснащен станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением. Все они имеют коннекторы GBT-CCS. На сегодня комплекс мощнейший в стране, и здесь одновременно может заряжаться 10 машин.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. В Витебске температура понизится до плюс 17, в Могилеве и Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушали Wild World в исполнении группы Mr. Big. Знаменитая версия Кэт Стивенса, которая звучит особенно проникновенно и по-осеннему тепло. Понедельник, 21 сентября, пусть этот трек задаст правильный тон на весь день. Мир большой, но в нем всегда есть место для ваших планов, встреч и маленьких радостей. Не позволяйте суете закружить вас с самого утра. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Впереди еще много хорошей музыки и отличного настроения. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах и совсем скоро нам составит компанию Владимир Пресняков. Перед этим прозвучит Мэткон, ну а раньше всех Моральный кодекс. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Макбет» покажут сегодня вечером в Театре юного зрителя. Это постановка по пьесе Шекспира о разрушительной силе власти, алчности и муках совести. Шотландский полководец Макбет встречает трех ведьм, которые предсказывают ему восхождение на королевский трон. Поддавшись амбициям и наущениям своей жены, герой убивает действующего короля и захватывает власть. Спектакль начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 55 рублей.
1: Планы на вечер.
3: Выставка-продажа «Осенний салон» открылась во Дворце искусства. Здесь представлены работы молодых художников в разных видах и жанрах, включая живопись, графику и фотографию, скульптуру, цифровое искусство и инсталляции. Из 1000 работ для выставки отобрали около 500 лучших. Если вам понравится какое-то произведение, вы сможете его купить. Кроме самой выставки, посетители «Осеннего салона» ждет насыщенная программа, лекции, экскурсии, мастер-классы и встречи с художниками. Сегодня экспозиция работает с 11 утра до 8 вечера. Билет стоит 25 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 7.28, понедельник, 21 сентября. Немного истории этого дня, и вот одно из событий. В 1799 году Суворов начал свой легендарный швейцарский поход. Русский штык прорвался сквозь Альпы. Это не просто красивая фраза, это про характер. Про то, что когда трудно, настоящие мужчины все равно идут и делают. Думаю, многим из вас это знакомо. Ловите этот заряд настроения на целый день. Я Наталья Егорова на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах и совсем скоро послушаем группу «Градусы». Перед этим появится Nickelback. Ну и раньше всех ждем Владимира Кузьмина. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске, Минске дороги свободные.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Это был наш певец Айван с песней «Крест и ладонь». Но мы продолжаем узнавать о событиях этого дня. И сегодня Международный день мира. И в Минске вполне конкретное событие. У Свято-Духова кафедрального собора пройдет третья Минская городская линейка мира. Согласитесь, это не просто абстрактный праздник, а повод вспомнить о том, что мир и стабильность – это то, что мы, по сути, каждый день строим своими руками. На работе, дома, в семье. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах и совсем скоро. Скоро группа «Градусы». Перед этим ждем Nickelback, ну а раньше всех «Танцы минус». Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет о пользе хвойного аромата. Узнаем, как можно создать его атмосферу в домашних условиях. Ну а подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И пробки уже появились в Могилеве на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 5 минут. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске плотное движение местами на Московском проспекте, а также затор на проспекте Черняховского, у пересечения с Московским и улицы Белобородова. Ну а в столице пробки на Денисовской и Иванеево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 7 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной на 5 минут вас задержат пути.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о пользе хвойного аромата. Нет, к сожалению, в этом выпуске мы не поедем в сосновый лес, зато вы узнаете, как можно создать его атмосферу в домашних условиях.
0: «Здоровый день».
2: Все мы знаем, как хорошо дышится в хвойном лесу, и это не просто приятный запах. Воздух в таком месте буквально кишит фитонцидами. Это биологически активные вещества. Их главная задача – убивать. Убивать вредные микробы, конечно же. Сотрудники Новосибирского института органической химии провели исследование состава лесного воздуха и эфирного масла хвои. Результаты удивили. Оказывается, те самые фитонциды в большой концентрации способны убить даже туберкулезную палочку. Кстати, именно поэтому тубдиспансеры часто можно увидеть именно в сосновом бору. Также ученые подсчитали, воздух в таком лесу содержит от 200 до 300 вредных бактерий на квадратный метр. Эти показатели исследователи сравнили с операционной палатой, то есть воздух в хвойном лесу практически стерилен. Антибактериальные свойства хвои исследовал и директор научно-исследовательского института гриппа академик Олег Киселев. В 2009 году, в разгар эпидемии свиного гриппа, он советовал носить маски, пропитанные маслом сосны, пихты или сибирской лиственницы. По его словам, через такую маску никакие вирусы не пройдут. Кстати, сибирская лиственница ничего общего с лиственными деревьями не имеет и относится к семейству сосновых. Вообще, видов хвойных деревьев много, и у каждого своя особенность. Например, та же сибирская лиственница содержит мощный природный антиоксидант со сложным названием дегидроквертицин. Его способность нейтрализовать свободные радикалы в нашем организме намного выше, чем у витаминов А, В, С и Е. Еще он укрепляет иммунитет, полезен для легких и сердечно-сосудистой системы, а еще омолаживает организм в целом. К сожалению, сибирская лиственница практически не встречается в наших лесах. И тут придет на выручку эфирное масло. С его помощью сейчас можно поправить здоровье и насладиться запахом практически любого растения в мире. Однако маленьким детям, беременным женщинам и людям с острой формой аллергии лучше ограничить такие ароматы. Процедуры. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: На часах почти 8. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Горова. Сегодня 21 сентября, день осеннего равноденствия. Свет и тьма наконец-то договариваются. Так что если у вас с утра врал, вечером все уляжется. Баланс. Впереди у нас свежие новости. Прямо сейчас расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире А-студио.
1: Я не могу без тебя.
0: Чуть раньше споет Red Hot Chili Peppers.
2: It's understood that Hollywood sells Californication.
0: Ну и раньше всех Евгений Маргулис, Серьга, Чиж, компания.
3: Еду, еду, еду, еду я. Реки, степи, горы и поля.
0: Послушаем сразу после выпуска новостей, ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, пробки

0: Пробки в Могилеве на Ленинской от Пионерской до АТЗС до переулка Буянова 8 минут. На проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 8 минут. В Витебске плотное движение на проспекте Фрунзе и улице Замковой у пересечения с улицей Ленина, а также на проспекте Черняховского у пересечения с Московским. Ну а в Минске на МКАД от Притыцкого до Каменной Горки 5 минут. На Партизанском проспекте от Железнодорожного моста до Ангарской 10 минут. На Воупшасова от интерната номер 2 до Султеса 6 минут. Придется постоять.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков и готов поделиться с нами новостями. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о золоте белорусок в Душанбе.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем мотострелков сегодня, сообщили в Минобороны. Президент отметил стойкость и мужество воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что меняются способы и формы ведения боевых действий, но ничто не заменит высокую боевую выучку и самоотверженность бойцов и командиров. Традиции легендарной пехоты сегодня хранят и приумножают в механизированных частях. Президент пожелал мотострелкам здоровья и новых успехов в ратном труде на благо Беларуси. Бесплатные экскурсии в Минске пройдут ко Всемирному дню туризма, пишут Минск Новости. С 24 по 27 сентября можно посетить МАЗ, Минск-арену, киностудию «Беларусьфильм» и другие достопримечательности. Самая насыщенная программа из более чем 10 знаковых мест будет 24 сентября. А в день праздника, 27 сентября, горожан и гостей столицы ждут три основные локации, а также мастер-класс по вытянанке и пешеходная экскурсия. Для участия нужна предварительная регистрация на портале minsktourism.by. А дополнительную информацию можно найти в сети. Рекомендации водителям при движении в тумане дали в ГАИ накануне, пишет Белта. Правоохранители рекомендуют при видимости от 100 до 500 метров снижать скорость вплоть до 20 км в час, а дистанцию увеличивать в 1,5-2 раза. Также включать ближний свет и противотуманные фары, а дальний свет запрещен. Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы. И последние три золота на Кубке мира по самбо завоевали белорусские в Душанбе накануне, пишет Белта. Победили Ксения Данилович, Даниэла Ждан и Мария Кондратьева. Добавлю, Даниэла Ждан является двукратной чемпионкой мира, а в турнире приняли участие 234 спортсмена из 14 стран.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве облачно, временами пройдет дождь, в Минске без существенных осадков, а температура воздуха в этих городах до 17 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication, заглавная вещь из альбома, который вышел в 99-м и для многих из нас стал саундтреком целой эпохи. Калифорния далеко, она у нас свой мир, осень, понедельник, но смысл песни понятен каждому. Погоня за красивой картинкой, иллюзии, которые иногда дороже реальности. Нам это особенно близко, за плечами опыт, но впереди еще много планов. И здесь главное не потерять себя в этой калифорникации. Слушаем дальше. Меня зовут Наталья Егорова. У нас музыка, которая не даст заскучать. Оставайтесь на Компас FM и прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро о студию. Перед этим Лени Кравиц, ну а раньше всех город 312. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про новую функцию в Яндекс.Картах. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Ленинской и Пионерской от АЗС до переулка Буянова на 8 минут вас задержит. На проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 7 минут придется постоять. В Витебске плотное движение от улицы Кирова аж до улицы Ленина, также местами на проспекте Фрунзе. Ну и пробка на Черняховского аж до пересечения с улицей Жесткова. Но что же касается столицы, то здесь пробки на МКАД от Мазурова до Каменной Горки 11 минут. На Партизанском проспекте от Селицкого до Ангарской 15 минут. На проспекте Дзержинского от МКАД до Любимого 10 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую функцию, которая появилась в Яндекс.Картах и насколько хорошо искусственный интеллект определяет вид грибов по фотографии. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Яндекс.Карты теперь поддерживают любые городские маршруты без интернета. Как пишут на официальном сайте компании, теперь приложение позволяет не только путешествовать пешком, но и планировать поездку на общественном транспорте. Чтобы воспользоваться функцией, нужно заранее скачать офлайн-карту нужного региона. Вместе с ней сохранится расписание общественного транспорта, которое обновляется раз в неделю при подключении к сети. Пользователь также может просмотреть отдельные этапы поездки, чтобы заранее понять, где и когда нужно пересесть. С появлением этой функции в картах стали доступны все основные виды офлайн-навигации. Автомобильные, велосипедные и пешие маршруты уже можно было прокладывать без подключения к интернету. По данным Яндекса, общественный транспорт второй по популярности в картах и навигаторе. С начала года пользователи запускали загрузку офлайн-карт на 24% чаще, чем годом ранее.
0: Дело техники.
2: Не доверяйте ответам искусственного интеллекта при сборе грибов. К этому призвал польский инженер. Петер Мигдал протестировал более 20 нейросетей. Он отправлял популярным моделям снимки грибов и просил выдать 5 вариантов ответа. Лучший результат показала Gemini от Google. Однако лучший результат не значит хороший. Модель угадывала гриб с первой попытки в 65% случаев. То есть шанс ошибиться, полагаясь на ИИ, примерно 1 из 3. И это в лучшем случае. Например, китайская модель DeepSeek последней версии ошибалась в 50% случаев. В основном ошибки были безобидные, но встречались и опасные. В одном из тестов ИИ путал смертельно ядовитый паутинник блестящий с лисичкой или бледную поганку принимал за сыроежку. А ведь именно такие ошибки и убивают грибников. Инженер обратил внимание на то, что чат-боты всегда предупреждают, что не уверены в ответе. Однако проблема в том, что строчка с этими словами почти всегда появляется в конце сообщения. Пользователи почти никогда не дочитывают текст до конца. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 8:29 на часах в студии. Сегодня 21 сентября, понедельник. В Минске продолжается неделя мобильности. И уже прямо сейчас по пути на работу можно бесплатно угоститься фруктами на 9 витаминных точках, если вы выбрали общественный транспорт или решили пройтись пешком. Это не просто акция, это повод честно спросить себя, а не засиделись ли вы за рулем? Иногда оставить машину дома – это не слабость, а дальновидность. На связи Наталья Горова. Настраиваемся на правильную волну Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Ну а пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это певица Ёлка. Перед этим послушаем Savage Garden. Ну и раньше всех появится Вячеслав Бутусов.
1: И вот я стою на краю снегопада.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской на 7 минут вас задержит в пути. В Витебске крупная пробка от улицы Кирова до пересечения с улицей Ленина, а также на Космонавтов у пересечения с улицей Кирова. Ну а в Минске 7 баллов. И вот где серьезные пробки. На МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта 36 минут. Придется постоять. На Партизанском проспекте от Селицкого до Ангарской 12 минут. На Ванеева от Долгобрудского Русская Даяна Райниса 15 минут придется постоять.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа. Овны, энергия есть, не распыляйтесь. Тельцы, спокойный день, возможны полезные знакомства. Близнецы, день принесет новые встречи и идеи, не перегружайтесь. Раки, позаботьтесь о себе, осторожнее с доверием. Львы, ваша харизма поможет привлечь внимание нужных людей. Девы, прекрасный день для самоанализа и завершения начатых дел. Весы, благоприятное время для общения и восстановления прежних связей. Скорпионы, уделите внимание здоровью, не переутомляйтесь. Стрельцы, хорошее время для прогулок и знакомства с чем-то новым. Козероги, энергии хватит для продуктивных дел и смелых планов. Водолеи, отличное время для встреч с друзьями и обмена идеями. Рыбы, прекрасный день для творчества, размышлений и уединения. Ну и совет для всех, не рубите с плеча, больше слушайте, чем говорите. И обязательно найдите полчаса для себя прогулка и тишина, ну или просто пауза. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро елка. Перед этим Savage Garden. Ну а раньше всех услышим группу Chive. Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет, чем Toyota призывает бороться с пошлинами. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской на 8 минут вас задержит. В Витебске плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. Ну а что же касается столицы, здесь 7 баллов, и вот где серьезные пробки. На МКАД от Дачной до проспекта Независимости 8 минут, на Денисовской, Иваниево от Мельничного переулка до Партизанского проспекта 24 минуты придется постоять. На Филимонова от Парникова до Запорожской 14 минут придется провести в пути.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, чем Toyota призывает бороться с пошлинами и о новых возможных ограничениях для китайских автомобилей в Европе. И это автоновости на Компас-ФМ. Toyota решила подключить своих американских дилеров к борьбе с автомобильными пошлинами. На ежегодной встрече в Лас-Вегасе руководство североамериканского подразделения призвало владельцев дилерских центров активнее обращаться к законодателям и объяснять, как тарифы отражаются на автомобильном рынке. В компании считают, что дополнительные расходы в итоге ведут к росту цен для покупателей и ухудшают финансовое положение самих дилеров. А многие продавцы Toyota являются крупными работодателями и налогоплательщиками в своих регионах, поэтому обладают определенным влиянием на местных политиков. Все это происходит на фоне недавнего заявления президента США. Он сообщил, что не возражал бы против появления в стране заводов китайских автопроизводителей, если они будут создавать рабочие места для американцев. При этом импорт китайских электромобилей в США по-прежнему фактически закрыт высокими пошлинами и другими ограничениями.
0: Автоновости.
2: А в Европе обсуждают уже обратную проблему – слишком быстрый рост поставок китайских гибридов. По данным Financial Times, Евросоюз предложил Китаю добровольно ограничить их долю примерно 15% европейского рынка. Сейчас она превышает треть. Причина проста. После введения повышенных пошлин на чистые электромобили, китайские производители резко нарастили экспорт гибридов, для которых пока действует стандартный 10% тариф. С октября 2024 года их месячные поставки выросли с нескольких тысяч до примерно 50 тысяч машин. Если договориться добровольно не получится, Брюссель рассматривает дополнительные торговые ограничения. В Евросоюзе рассчитывают, что такой подход одновременно снизит давление на местных производителей и подтолкнет китайские концерны активнее строить заводы непосредственно в Европе. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Самое время узнать, что новое произошло в нашей стране за ее пределами. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков приготовил все самое важное, чтобы вы были в курсе. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит Валерия.

0: Ждем после выпуска новостей, ну а пока проверяем, что же там на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где пробки. На Столетово от Филимонова до Бумашкова 8 минут. На Долгобродской от Уральска до Ботанической 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловска до Новаторской 4 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков. Привет, Сергей. О чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о спортивных достижениях белорусских тэквондистов.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил

0: Правил таможенную службу с 35-летием и днем таможенника накануне, пишет Билта. Глава государства отметил, что за 3,5 десятилетия почти с нуля создана надежная высокотехнологичная система. Она защищает экономические интересы страны, борется с трансграничной преступностью и обеспечивает наполнение бюджета государства. Александр Лукашенко пожелал личному составу, ветеранам таможенной службы, здоровья, благополучия, успехов и новых достижений во имя процветания Беларуси. Министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович рассказал о развитии отрасли накануне, пишет Билта. Так, заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы за 5 лет выросли почти вдвое. Это результат диверсификации рынков после санкций ЕС. Внутренний спрос стабилен и составляет около 500 тысяч кубометров в год. В этом году реализовано 122 домокомплекта. Кроме того, Беларусь первой в Европе полностью охватила леса видеонаблюдением. Министр отметил, что в отрасли работают около 800 молодых специалистов. Каждому лесхозу поставлена задача ежегодно вводить не менее 2 арендных жилых помещений. А в масштабах отрасли это уже около 200 квартир и домов ежегодно. В Западном оперативном командовании завершилось командно-штабное учение, сообщает Минобороны. Военнослужащие справились с поставленными задачами и возвратились в пункты постоянной дислокации накануне. Так, подразделения 6-й механизированной бригады совершили марш комбинированным способом. Бронетехнику погрузили на железнодорожные платформы, а колесная техника проследовала по дорогам общего пользования. А в Гродненский гарнизон вернулся 74-й полк связи. Напомню, учение проходило с 15 по 18 сентября. Маневры носили оборонительный характер и были направлены на защиту суверенитета государства. И последнее. 11 медалей завоевали белорусские тэквондисты на турнире в Гамбурге накануне, пишет Билта. В активе команды 2 золота, 3 серебра и 6 бронз. Так, Никита Белавый победил в весе до 54 килограммов, Анастасия Куриленок-Уиньорок до 63, а в общем зачете у белорусов 7 место.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве облачно, временами пройдет дождь. В Минске без существенных осадков, а температура воздуха в этих городах до 17 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что в эфире прозвучала Supergirl от Rayman. Этот трек вышел в 2000-м и мгновенно стал хитом. Спустя годы, в 2015-м, песня пережила второе рождение. Кавер-версия Анны на Клаб стала даже успешней оригиналом на родине группы. Вот такая история. 10.13, Давид еще есть время. На связи Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И сейчас о музыке. Вот кого ждем совсем скоро. Валерия. Перед этим споет Парк Горького. Ну а раньше всех воскресенье. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, насколько хорошо искусственный интеллект определяет вид грибов по фотографии. Подробности расскажет Михаил Громов, как только проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске все уже разъехались по своим делам. Крупных затруднений нет. Но в Минске 2 балла. И вот где пробки: на Столетово от Филимонова до Бумажкова 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной на 4 минуты вас задержит пути.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую функцию, которая появилась в Яндекс.Картах, и насколько хорошо искусственный интеллект определяет вид грибов по фотографии. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Яндекс.Карты теперь поддерживают любые городские маршруты без интернета. Как пишут на официальном сайте компании, теперь приложение позволяет не только путешествовать пешком, но и планировать поездку на общественном транспорте. Чтобы воспользоваться функцией, нужно заранее скачать офлайн-карту нужного региона. Вместе с ней сохранится расписание общественного транспорта, которое обновляется раз в неделю при подключении к сети. Пользователь также может просмотреть отдельные этапы поездки, чтобы заранее понять, где и когда нужно пересесть. С появлением этой функции в картах стали доступны все основные виды офлайн-навигации. Автомобильные, велосипедные и пешие маршруты уже можно было прокладывать без подключения к интернету. По данным Яндекса, общественный транспорт второй по популярности в картах и навигаторе. С начала года пользователи запускали загрузку офлайн-карт на 24% чаще, чем годом ранее.
0: Дело техники.
2: Не доверяйте ответам искусственного интеллекта при сборе грибов. К этому призвал польский инженер. Петр Мигдал протестировал более 20 нейросетей. Он отправлял популярным моделям снимки грибов и просил выдать 5 вариантов ответа. Лучший результат показала Gemini от Google. Однако лучший результат не значит хороший. Модель угадывала гриб с первой попытки в 65% случаев. То есть шанс ошибиться, полагаясь на ИИ, примерно 1 из 3. И это в лучшем случае. Например, китайская модель DeepSeek последней версии ошибалась в 50% случаев. В основном ошибки были безобидные, но встречались и опасные. В одном из тестов ИИ путал смертельно ядовитый паутинник блестящий с лисичкой или бледную поганку принимал за сыроежку. А ведь именно такие ошибки и убивают грибников. Инженер обратил внимание на то, что чат-боты всегда предупреждают, что не уверены в ответе. Однако проблема в том, что строчка с этими словами почти всегда появляется в конце сообщения. Пользователи почти никогда не дочитывают текст до конца. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

Виктория Олешко с песней «Берега» была только что в нашем эфире. Ну а сегодня 21 сентября, день рождения у Герберта Уэллса, человека, который придумал машину времени, войну миров и человека-невидимку. Если вы выросли на научной фантастике, то есть повод вспомнить автора. Кстати, его «Война миров» в 1938 году вызвала панику в США после радиопостановки Орсона Уэллса. Люди поверили в нашествие марсиан. Вот такая сила слова. Дальше в эфире музыка. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Люсю Чеботину.

0: Всем Soul Asylum. Ну и раньше всех «Танцы минус».
1: Время делает шаг, время делает круг. Мы забудем друзей, мы забудем подруг.
0: Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: FM.
1: Здесь 41 на часах в студии. До обеда еще есть время. И сейчас история из жизни, которая, думаю, зацепит многих. Сегодня день рождения Стивена Кинга. Но речь не просто о дате. В 1973 году он работал учителем английского языка в школе и жил с женой и двумя детьми в трейлере. Денег не хватало, и по вечерам он писал роман о девочке с телекинетическими способностями. Дописав, отправил рукопись в издательство и получил 30 отказов. Расстроенный он выбросил рукопись в мусорное ведро и решил, что это не его. Жена достала ее и сказала: «Ты должен дописать». Так мир увидел роман под названием «Кэрри». Издательство купило права за $2500, скромно, но Кингу казалось, что это целое состояние. Но потом пришел чек на $200 000 за права на мягкую обложку. Это спасло семью от бедности. И в истории появился еще один успешный писатель. Иногда то, что мы готовы выбросить, нужно просто довести до конца. Но мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. Совсем скоро послушаем Артика и Асти. Перед этим группу Queen, но раньше всех Константин Никольский. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: И по такую легкую романтическую композицию от Джо Кокера мы вливаемся в новый час. Точное время 12:59. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до того, как послушать все самое свежее и актуальное от Веры Светловой, я предлагаю узнать о наших ближайших музыкальных планах. Итак, к нам присоединится Сергей Лазарев. Глаза в глаза, и я только за. Но почему... Также послушаем Scorpions. Ну а раньше всех будет Наутилус Помпилиус. Правда всегда одна.
1: В Минске 13 часов.

0: Ну что же, Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте послушаем последние новости. Вер, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года и о том, какой аппарат появился в Екатеринбурге.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Около 180 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, пишет Белта. Больше всего людей приезжали из Литвы, Латвии и Польши. А вот с апреля 2022 года в нашей стране гостили более 1 435 000 жителей Европы. Напомню, безвиз для граждан 38 европейских стран действует по 31 декабря этого года. Как изменится велоинфраструктура столицы до конца года, рассказали в Мингорисполкоме, пишут Минск Новости. Так в городе появится еще около 10 километров адаптивных велодорожек. ГАИ вместе с операторами проката СПМ изучают популярные маршруты жителей и места, где нужно соединить дорожки. Добавлю, по 15 ноября организован сезонный прокат средств персональной мобильности. Выбрать маршрут для поездок можно с помощью интерактивной карты велодорожек на сайте Главного управления спорта Мингорисполкома во вкладке «Минск активный». В Западном оперативном командовании завершилось командно-штабное учение, сообщает Минобороны. Военнослужащие справились с поставленными задачами и возвратились в пункты постоянной дислокации накануне. Так, подразделение 6-й механизированной бригады совершили марш комбинированным способом. Бронетехнику погрузили на железнодорожные платформы, а колесная техника проследовала по дорогам общего пользования. А в Гродненский гарнизон вернулся 74-й полк связи. Напомню, учение проходило с 15 по 18 сентября. Маневры носили оборонительный характер и были направлены на защиту суверенитета государства. И последний. Симулятор родов установили в Екатеринбурге.

0: пишет СБ «Беларусь сегодня». Теперь любой мужчина может сесть, подключиться к аппарату и испытать все ощущения от родовых схваток. Аттракцион пользуется популярностью у парней, а девушки используют его для подготовки и требуют поставить в каждый город.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве облачно, временами пройдет дождь. В Минске без существенных осадков. А температура воздуха в этих городах до 17 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

13.14 на часах, на календаре понедельник, уже 21 сентября. Привет тем, кто прямо сейчас трудится, рулит или просто отдыхает. Понедельник уже не кажется таким пугающим, ведь пришло время законного обеденного перерыва. Так что откладывайте в сторону отчеты и бланки, включайте звук погромче. Ведь с вами Компасов, и Анастасия Лисова, и следующие 60 минут мы проведем в компании исключительно хорошей музыки. Всем приятного аппетита и отличного продолжения дня. Ну а составит нам компанию в ближайшее время Сергей Лазарев со своим хитом «Lucky Stranger». И еще будет Анна Асти с песней «Павилон». Ну а раньше всех про диктофоны споет группа «Танцы минус».

0: Компас FM.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Группа «Фандок» спел только что про зиму. Так вот, я тут посчитала, что до зимы календарной нам остается 72 дня. До Нового года всего 101. Так вот, и раньше мы вели отчеты до начала лета, а теперь считаем, когда нужно будет включаться в предпраздничную суматоху с покупкой подарков, нарезкой салатов и постоянной дилеммой. Можно ли ставить елку в конце ноября? Но это все потом. Сейчас давайте жить этим моментом и сегодняшним днем. Напоминаю, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. И касаемо музыки, в нашем эфире будет звучать группа «Чили». Также появится «Роллинг Стоун». Ну а раньше всех споет группа «Високосный год».
1: Кто здесь, кто там, тает почти на глазах.
2: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: На часах все еще время обеда. С вами Компас ФМ и я, Анастасия Лисова. И пока вы наслаждаетесь законным перерывом и вкусной едой, я расскажу кое-что интересное из книги Гиннесса. Так вот, самая большая пицца в мире весила больше 13 тонн. На ее площадь составила почти 1300 квадратных метров. Слушайте, ну, хватило бы на всю нашу страну. Ваша порция, конечно, поменьше, но музыкальный аппетит мы вам точно утолим. Всем приятного аппетита и хорошего дня. Ну и на десерт ловите очередную горячую подборку. Споет группа «Роксет». Также к нам присоединится группа «Чили». Ну а раньше всех про невероятный день споет «Город 312».
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

всегда по пути. Компас FM.

0: Из-за спроса колотой продукции увеличат и ее объем выпуска. Учебные сборы с военнообязанными в Червенском и Березинском районах завершились накануне, рассказали в Минобороны. Так запасники прошли теоретические и практические занятия, а также продемонстрировали полученные навыки на командно-штабном учении с органами управления территориальной обороны. Участники выполнили поставленные задачи, а их действия получили высокую оценку представителей Генштаба вооруженных сил. Отличившихся наградили. И последнее. Картину Клода Моне из частной коллекции пустят с молотка завтра, пишет .by. Лот «Ирисы» искусствоведы оценили в 22-30 миллионов евро. Произведение относится к позднему периоду творчества художника между 1924 и 1925 годами. А еще оно считается ценным из-за оригинальности. Полотно ни разу не реставрировали.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди до плюс 11. Завтра днем в этих городах пройдут временами дожди. Возможно, гроза и до 15 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: кофе в постель или не в постель – это отличная идея в разгар понедельника, чтобы сделать маленький перерыв, разгрузить голову и восстановить силы. Я сейчас как раз этим и занимаюсь. Очень помогает в пасмурную холодную погоду создавать уютные моменты, чтобы поддерживать моральный дух. Любимую музыку тоже продолжаем слушать. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших планах в эфире. Появится у нас Стас Пьеха.
1: Пусть зима будет снежной, а лето жарким.
0: До этого группа Lighthouse Family. А раньше всех услышим «Танцы минус». Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Ирина Дубцова только что красиво признавалась в любви, и у этой композиции классная история. Премьера трека состоялась 14 февраля 2019 года, в день рождения певицы. При этом сама Ирина назвала песню своим главным подарком самой себе. Артистка поделилась, что ей надоело исполнять только грустные и страдальческие песни, поэтому она захотела спеть о счастливой, взаимной и окрыляющей любви. И ей это удалось. Композиция моментально откликнулась слушателям и получила несколько престижных музыкальных наград. Что касается других любимых хитов, скоро услышим на Компас FM Стаса Пьеху, группу Lighthouse Family, а раньше всех Александра Буйнова. Ждем их после программы «Здоровый день», в которой узнаем о пользе хвойного аромата и как создать его в домашних условиях, расскажет Михаил Громов, как только я расскажу вам о пробках.
1: Дорожный компас.
0: Узнаем, где они уже появились. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве скопились автомобили на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до улицы Космонавтов. В Витебске дороги пока что свободны. В Минске только две пробки. Одна на проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого и вторая на Куйбышева от Кульман до Сурганова. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова. Желаю вам прекрасного продолжения понедельника.
1: Дорожный компас
2: для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о пользе хвойного аромата. Нет, к сожалению, в этом выпуске мы не поедем в сосновый лес, зато вы узнаете, как можно создать его атмосферу в домашних условиях.
1: «Здоровый день».
3: Все мы знаем, как хорошо дышится в хвойном лесу, и это не просто приятный запах. Воздух в таком месте буквально кишит фитонцидами. Это биологически активные вещества. Их главная задача – убивать. Убивать вредные микробы, конечно же. Сотрудники Новосибирского института органической химии провели исследование состава лесного воздуха и эфирного масла хвои. Результаты удивили. Оказывается, те самые фитонциды в большой концентрации способны убить даже туберкулезную пару. Палочку. Кстати, именно поэтому туб-диспансеры часто можно увидеть именно в сосновом бору. Также ученые подсчитали, воздух в таком лесу содержит от 200 до 300 вредных бактерий на квадратный метр. Эти показатели исследователи сравнили с операционной палатой, то есть воздух в хвойном лесу практически стерилен. Антибактериальные свойства хвои исследовал и директор научно-исследовательского института гриппа академик Олег Киселев. В 2009 году, в разгар эпидемии свиного гриппа, он советовал носить маски, пропитанные маслом сосны, пихты или сибирской лиственницы. По его словам, через такую маску никакие вирусы не пройдут. Кстати, сибирская лиственница ничего общего с лиственными деревьями не имеет и относится к семейству сосновых. Вообще, видов хвойных деревьев много, и у каждого своя особенность. Например, та же сибирская лиственница содержит мощный природный антиоксидант со сложным названием дегидроквертицин. Его способность нейтрализовать свободные радикалы в нашем организме намного выше, чем у витаминов А, В, С и Е. Еще он укрепляет иммунитет, полезен для легких и сердечно-сосудистой системы, а еще омолаживает организм в целом. К сожалению, сибирская лиственница практически не встречается в наших лесах. И тут придет на выручку эфирное масло. С его помощью сейчас можно поправить здоровье и насладиться запахом практически любого растения в мире. Однако маленьким детям, беременным женщинам и людям с острой формой аллергии лучше ограничить такие ароматы. Процедуры. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
4: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
5: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: вместе с Компас FM.
1: Тут подъехало еще несколько ключевых правил долголетия. Если вдруг хотите пожить подольше, делайте громче и слушайте внимательно. Мнение гастроэнтеролога. Первое – следить за весом. С возрастом лишние килограммы становятся дополнительной нагрузкой для мышц и суставов. А еще из-за лишнего веса нарушается углеводный и жировой обмен, отчего могут возникнуть проблемы с сердцем или сахарный диабет. Второе – отказаться от курения и снизить потребление алкоголя. Ну и третье – регулярно проходить обследование, то есть следить за здоровьем постоянно, а не время от времени. В принципе, действительно очень актуальные, хорошие советы, которых стоит придерживаться не только достигнув определенного возраста, а в принципе уже с самого начала жизни, насколько это возможно. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. У нас дальше в эфире Юлианна Караулова, Пол Маккартни, а раньше всех услышим группу Любэ, и все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Расскажу вам, где появились пробки. Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве это проспект Мира, от Ленинской до Космонавтов и от Крыленко до Ленинской. Смотрим в Витебск. Здесь небольшое скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. Ну а что касается Минска, 10-минутная пробка на Куйбышева от Кульман до Сурганова, 5-минутная на Орловской от Богдановича до Коростояновой и 8-минутная затор на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 5 на часах. Доброго понедельничного вечера и солнечного, в отличие от погоды, настроения. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. А вот какие исполнители составят нам компанию совсем скоро. Это будет Сергей Лазарев. Это все. До этого появится группа Роксет. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина.
1: Ты сказка в моей жизни.
0: Сказкой будет то, что дороги окажутся свободны в это время. Сейчас узнаем подробнее.
2: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты, и в Могилеве две пробки. Одна на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов, вторая на Пушкинском проспекте от

0: Чаще площадки в местах массового пребывания людей. Также по всей стране запланированы учебные эвакуации. Столичное отопление включат по четко обновленному регламенту, пишет Белта. Так, в этом сезоне подадут тепло, возможно, через трое суток холодов, а не пять. При плюс 10 и ниже за окном сначала оно появится в детсадах, школах, больницах, поликлиниках и санаториях. Затем подключат жилфонд, когда наружная температура будет 8 градусов тепла и ниже, а за ними последует подача тепла в административные и промышленные здания. Боеподготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, более 120 гвардейцев 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады совершают прыжки с парашютом из вертолета Ми-8. Также на танкодроме 72-го объединенного учебного центра военнослужащие отрабатывают вождение танков Т-72Б. Кроме того, курсанты общевойскового факультета военной академии проходят практические занятия по тактической подготовке. А военнослужащие 15-й отдельной зенитной ракетной бригады выполняют ночное вождение. И последние древние артефакты нашли на дне Двины в Витебске, пишет .бай. По словам археологов, во время экспедиции обнаружено внушительное количество исторически значимых предметов. В основном это наконечники копий 16-18 веков. Сейчас артефакты законсервируют и начнут исследовать. Кроме того, ученые и дайверы намерены вернуться в эти места с более масштабными поисковыми работами под водой.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди до плюс 11. Завтра днем в этих городах пройдут временами дожди, возможно, гроза и до 15 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Кактус FM.
1: Осень у нас – это не только сезон пледа и какао, но и популярное время, чтобы пересматривать «Сумерки». Эту сагу сейчас повсеместно показывают в кинотеатрах многих стран. Сотни тысяч людей с удовольствием пересматривают уже другими глазами. В общем, все это привело к тому, что продажи книг «Сумерки» выросли в 2.5 раза по сравнению с осенью прошлого года. Одежду в стиле главных героев фильма тоже покупают в 2 раза чаще, а модели, фигурки и куклы, похожие на персонажей, в 8 раз чаще. Вот что значит фильм на все времена. Интересно, что будет следующей осенью. Ну а этим осенним понедельником мы стараемся согреться приятными эмоциями, теплыми напитками и любимой музыкой. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и скоро в эфире прозвучат Сергей Лазарев, группа Roxette, а раньше всех Александр Марш. Его услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Узнаем о самых загруженных участках, и Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве получасовая пробка на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов, 5-минутная пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и примерно такая же на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и немножко на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, здесь уже 5-бальная загруженность, 15-минутный затор на Орловской от Коростояновой до Нововилинской, 6-минутная пробка на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста и также 10-минутная на Куйбышева от Кульман до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: 17:29 на часах. Встречаем пасмурный вечер понедельника. Радует, что сегодня хотя бы нет дождя. Но морально готовимся к завтрашнему. Ставим зонтик около выхода, чтобы точно не забыть. Предлагаю продолжать понедельник под любимые хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Это будет Владимир Пресняков.
1: Достучаться до небес однажды.
0: До этого споет Билли Джоэл. А раньше всех услышим город 312.
1: Было, есть и будет, а друзья только самое лучшее.
0: Все это после автоновостей от Александра Тамковича, но сначала от меня дорожные новости.
2: Дорожный компас.
0: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве скопились автомобили на Первомайской от Бонч-Бруевича до улицы Болдина. 36-минутная пробка на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов. И есть еще затор на Ленинской и Пионерской от АЗС до переулка Буянова в Витебске. Традиционно скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, на Ленина у пересечения с улицы Генерала Белобородова и также на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске семибалльная загруженность, 11-минутная пробка на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта, 18-минутная на Орловской от Богдановича до Старовилинского тракта, также 6-минутный затор на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста.
2: Дорожный компас.
3: Для детей старше 16 лет.
2: Автоновости на Компас FM.
4: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, чем Toyota призывает бороться с пошлинами и о новых возможных ограничениях для китайских автомобилей в Европе. И это автоновости на Компас FM. Toyota решила подключить своих американских дилеров к борьбе с автомобильными пошлинами. На ежегодной встрече в Лас-Вегасе руководство североамериканского подразделения призвало владельцев дилерских центров активнее обращаться к законодателям и объяснять, как тарифы отражаются на автомобильном рынке. В компании считают, что дополнительные расходы в итоге ведут к росту цен для покупателей и ухудшают финансовое положение самих дилеров. А многие продавцы Toyota являются крупными работодателями и налогоплательщиками в своих регионах, поэтому обладают определенным влиянием на местных политиков. Все это происходит на фоне недавнего заявления президента США. Он сообщил, что не возражал бы против появления в стране заводов китайских автопроизводителей, если они будут создавать рабочие места для американцев. При этом импорт китайских электромобилей в США по-прежнему фактически закрыт высокими пошлинами и другими ограничениями.
2: Автоновости.
4: А в Европе обсуждают уже обратную проблему – слишком быстрый рост поставок китайских гибридов. По данным Financial Times, Евросоюз предложил Китаю добровольно ограничить их долю примерно 15% европейского рынка. Сейчас она превышает треть. Причина проста. После введения повышенных пошлин на чистые электромобили, китайские производители резко нарастили экспорт гибридов, для которых пока действует стандартный 10% тариф. С октября 2024 года их месячные поставки выросли с нескольких тысяч до примерно 50 тысяч машин. Если договориться добровольно не получится, Брюссель рассматривает дополнительные торговые ограничения. В Евросоюзе рассчитывают, что такой подход одновременно снизит давление на местных производителей и подтолкнет китайские концерны активнее строить заводы непосредственно в Европе. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Американский музыкант Билли Джоэл только что звучала с композицией «A Matter of Trust», и эта композиция заметно выделяется в его творчестве, потому что большинство хитов музыканта написаны на пианино, но эта песня построена на партии электрогитары, что придало ей такое мощное рок-звучание. А еще, что интересно, в клипе снялись близкие родственники Билли Джоэла. Продолжаем этот вечер понедельника под классную любимую музыку. С вами Компас FM, и я, Дарья Ветрова. Впереди у нас Владимир Пресняков, Белинда Карлайл, а раньше всех группа «Чайф». Ее услышим после того, как проверим, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка 40-минутная на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов, 13-минутная на Первомайской от Бонч-Бруевича до Лепешинского и 10-минутная на Тимирязевской от Ленинской до проспекта Мира. В Витебске стоят автомобили плотно на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске 7-бальная загруженность, практически полчаса постоите на Сургановой и Орловской от Куйбышева до Старовилинского тракта. Больше 10 минут на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского и 8 минут на МКАД от Мирошниченко до улицы Раубичской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 6. Доброго вам вечера понедельника. Надеюсь, ваше начало недели выдалось не слишком сложным, и огонек внутри еще горит, который позволит приятно провести остаток понедельника. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. А вот кто составит нам компанию в эфире дальше. Это будут смысловые галлюцинации.
1: Вечно молодой.
0: До этого группа The Police. А раньше всех услышим Ума Турман. Все это после выпуска новостей, но для начала узнаем о пробках.
2: Дорожный компас.
0: Где они появились, покажут Яндекс.Карты. И по информации сервиса, в Могилеве 46-минутная пробка. На проспекте Мира от Большой Машековской до Космонавтов 18-минутный затор на Первомайской от Бонч-Бруевича до Лепешинского. И больше 20 минут постоите на Первомайской от Пожарного переулка до проспекта Мира в Витебске. Скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. Остальные дороги свободны. В Минске 7-бальная загруженность. Больше получаса проведете на Сургановой и Орловской от Куйбышева до Нововилинской. 6 минут на МКАД от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова. И 12 на Свердлова от Карла Маркса до улицы Аранской.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама на Компас FM.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

слабость не сочти. Привязанность к почти

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 11. Завтра днем в этих городах пройдут временами дожди, возможно, гроза и до 15 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске пройдут временами дожди, возможно, гроза и до 15 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.